0: Прости грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели мощи наши, на Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, да что мне все оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Христовым желанием распалився, страсти плотские воздержанием отряс, постническое стяжав, жительство преподобне, сего ради Господь труды Твоя видя, даром чудес обогатите, источайшее бо исцеление, и молишься о нас, как Богу, мы же радующиеся вопием Ти, радуйся, Ферапонте, Отче наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливый, много милости, много благоутробней, и же праведно любя грешную милую, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими нашу в части молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, освятить лица, очисти помышления, исправи мысли, очисти. Избави нас от всякой скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сей во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую херувимую, славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, Святейшим Владыку благословим.
1: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь. Божий Господи, силы всей твари, свидетель лишь за милосердие беспрекладной милости Твоего единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспослава на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзал, и поведел Тебя начало власти тьмы. Сам Владыка человеколюбчий, прими и нас грешных, как благодарственно сей молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашим, и не уклони сердец наших словеса или помышления лукавстве, но любовью Твоей возьми души наши, так Тебе всегда взирающие, и ежа от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, соединородному Твоим Сыном и Всесвятым и Благим, Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
2: Благослови, Владыка.

השיר.

0: Господине Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашим, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

0: и о спасении их. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот.

little bit.

Glória a Deus.

внемлите от лживых пророк, и же приходят к вам в одеждах овчьих, внутрь же суть волцы-хищницы. От плод их познаете их, еда блеплют от терния грозды или от репья смоквы. Так у всякого древа

людей от сия Иудеи и Иерусалима, и Поморья Тирска и Сидонска, и же придоша послушайте Его, и исцелитеся от недуг своих, и страждущий от дух нечистых, и исцеляхуся. И весь народ искаше прикасайтесь Ему, яко сила от Него исхождаше, и исцеляшеся. И то и возвет очи свои на ученики своя глаголаше, блаженни нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие, блаженни алчущие ныне, яко насытитеся, блаженни плачущие ныне, яко восмеетеся, блаженни будете, когда возненавидят вас человецы, когда разлучат вы, и поносят, и принесут имя ваше, яко зло Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день,

0: Сия души от сего помышления наше горце.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.

Всевидящие, молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриархов православных и создателях святых обителей сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, где лежащих, и по всем.

Молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла, с братьями святые.

Нище молимся Тебе, Господу, Спасителю нашему, о еже приятии молитвы нас, недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедший Богу душою в рази, и о еже явите спасение Твое, рцем сии, Господи, услышь.

сие молимся, о еже благосердием и милостью презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии и силе Духа, рцем сие, Господи, услыши и милости.

Все молимся о плодоносящих и добродеющих, о святейнице с ним в храме сел, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от тебя.

Сынове человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Стань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, поспеши Твой, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и расточении сердец ризу Твою. Я же есть церковь живого Бога, и замыслы не спровергни, благодатью Твоею власть придержащей ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и все защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа не спасли от смерти, раны пленения сохрани, лишенная крова в изгнание сущие в дом их веди, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, по смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенных и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй, блаженное упокоение сотвори, исполни нас, ежевтя, веры, надежды и любви, постави паки во всех странах, святые Руси, миры единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единые усты, единым сердцем исповедуйся Тебе, единому Богу Троице славимому, Ты бы есть заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу.

0: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрость.
2: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение

Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, с братьями святые обители сия, вас и всех православных христиан, напоминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно.

0: всем храме всем и с верою благоговением и страхом Божиим входящий вонь Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби.

0: всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Ангела мирно, верно наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Добрых и полезных душам

0: прочее время живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим.
1: Подай, Господи!
0: Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшную судьбу.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш.

народ Благосына Твоего, с Ним же благословен еси, и святым благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

со страхом в уме святое вознесение

благословение есть, Давней Владычице нашей Богородице,

первый, помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, их же даруй святым твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгодействующих,

и дашь нам едиными усты, единым сердцем славить и воспевать и пречестное, великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа.

нас, Владыко, с одерзновением неосужденно, смейте призывать к Тебе, небесного

Хотя есть и человечье тело владычне страхом приступи, да не поличися, огнем боясь божественную же пья кровь к общению, первые примирись от тебя печалившим, даже дерзает таинственное брашное, прежде причастие страшное жертвы животворящего тела владычня, сим помолись образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш источничий жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со присносущный Сыне, и собезначальный премногие ради благости последние одни плоть, облакися и распныся, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови, растлевши грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреши во Господи, согреши на небо и пред Тобою, и несем достоин возречи на высоту славы Твоя, прогневав Бо Твою благость, Твои заповеди приступив и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и с беззакониями моими, моего всячески, ожидая обращения. Ты рекал и си человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь и Бог, Владыка, создания Твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечества, но хочешь и всем спастися и в разум истины прийти. Тем же я, осаще и недостоин, есть мне висей земли сия привременная жизни, всего себе повину греху и страстям поработив, и Твой оскверних образ. Но творение и создание Твое, быв не отчаиваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими во имени человека любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле и мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающийся и обремененный к себе призывая и упокоивая, не пришел и призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверных плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоем, и я куда чистым сведением совести моей о святынь Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее, пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, не веда немощен буду душею же и телом, от ежи недостойней тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечного издыхания неосужденно воспринимать и чай святым Твоих, Духа Святого общением на пути живота вечного, и во благоприятие на ответ на страшном судище Твоем, я куда я со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен еси во веки, аминь. Господи, Боже мой, вем яко несть достоин, неже доволен, да под кров в нидиши храма души моя, за неже весь пустый пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко уже с высоты нас ради смирил, и еси себе смирися, и ныне смирению моему, и яко уже восприял еси вертепе, и в ясных бессловесных возлищи сице восприими, и в ясные бессловесные моя души, и воскверненное мое тело в нити, и як уже не удостоил еси в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и як уже не отвинул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и умне грешным приходящим и прикасающим тебя, и як уже не возмущался еси скверных и я уст и нечистых целующих тебя, не же моих возмущайся скверших он и уст и нечистых, не же мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка, но да будет мне уголь Пресвятаго Твоего тела и честные Твоя крови, возвещение и просвещение, здравие и смирение моей души и телу, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение слага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповеди Твоих,
приложение божественное Твоей благодати и Твоего Царствия присвоение, небо яко презирая и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь общения Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду, тем же молюсь Тебе, яко единцы свят Владыко, освети мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови в корни страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя, и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями пречистая Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый, чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любя наше всевосприем и смешение от чистых и девственных крови паче естества, вродшая Тя Духа Божественного нашествия и благоволением Отца Пресносущного Христе и Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемый, крест, гвозди, копье, смерть, умертви моя душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствия, погреби моя благими помыслами, лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим живоносным воскресением падшего праотца восстави мя грехом поползшегося, образом непокаяния предлагая. Аминь.

Может, как видео, как тут, кто готовился к этому правительству.

Я со светом, без славы, благодарения, посадения высоты.

0: благодатью человека жития всегда ныне письма и во веки веков.
1: Аминь.
0: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше.

божественный дух, на этой чистой своей ноги, честного славного пророка, будущих из Киля и Анна, этих славных сексуальных апостолов, и жил святых отца нашего, Яна, архиепископа Константина Града, Бога Устрадова, и подобного, Ферапонта Калужского, ученика преподобного Сергия, и подобного Ферапонта Белозерского, и памяти не совершаем, святых и правильных Бога Отец, и Акима и Анна, и всех святых, Помилуй, спаси от нас всех благ.

Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул мяся грешного, но общиками бытия святым Твои сподобились. Благодарю Тебя, яко меня недостойного причастились, а причистых Твоих и неместных даров сподобились. Но, Владыка, человеколюбче нас ради умеры же и воскресы, и даровал нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, дашь быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, приложение божественное Твое, благодати и Твоего царствия присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так усего жития ищет о надежде живота вечного, пресносущим достигну покой, где же празднущий глаз непрестанный, и бесконечная сладость расчета Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы и истинное желание, и неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя, Пресвятая Тварь, во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств. Молю, убо Тебя, блажи человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим и всенек и рилу Твоею, и даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святым Твоих, восставление грехов и жизнь вечную. Ты боись, хлеб, живот, источник святыни, податель благих. И Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Дабы пищу мне плоть Твою, волю огонь сей и опаляю недостойное, да не опалишь меня, Содетелю мой. Паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце, попали терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди, скосьми вкупе чувств, просвети простую пятерицу, всегомес пригрози страху Твоему, присно покрыйся, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти ямы и украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твое селение единого духа, и не к тому селение греха, да яко входом причащения, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу вся святые чины, начале же бесплотных, притечу Твоего, мудрый апостол, и к всем же Твою, нескверную чистую Матерь. Их же мольбы благоутробнее, прими Христе мой Сыном Света, соделай Твоего служителя. Ты боися освящение и единый наш, блажи души светлость, а Тебе, липоподобное к Богу и Владыце славу всего отсылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов. Буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшно же и второе пришествие Твое, сподобие мя грешному стать, а несную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя, Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченные мои души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господобила мя, если недостойного причастника быть, причистого тела и честная кровь Сына Твоего, родшая истинный свет, просвети мое умное очи сердца. Я же источник бессмертия, родшая оживотворимя, умершленного грехом. Я же милостивого Бога, любо благоутробная Мать, помилуй мя. И дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззваниях, пленениях, помышлений моих, и сподобие мя до последнего издыхания, неосужденно принимать о пречистых тайн освящения, в исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во еже петь и славь Тебя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославлено еси во веки. Аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мое спасение Твое, еже еси уготовил пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Устрою к тебе, коже светлость огня воссявши, благодать вселенную, просветение сребролюбия, мира и сокровища снискав, высоту нам смиренно мудря показану Твоими словесы наказуя, в отче и в уанне златовом сте молись, слава Христа Бога, спастися нушам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приявляйся божественную благодать, и Твоими устанами все учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу, и в уанне златовом сте всем блажене преподобнее. Достойно хвалим Тебя, Есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиане, непостыдное ходатайство, ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласу, но предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитвы, почисти на умоление, предстательствующие присно Богородице, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, херувим и славнейшую без сравнения, Серафим без исцеления, Богу Славородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святейший Владыко, благослови. Аминь.

Cześć.

0: праведники вещи Твоего, святые, лежащие службы. Да не суждены Ты станут страшным Христом, бесковным, священным, бесковным, я же Твоей силе, славы, Духа и Духа. О славе Своей при всего крещении, вольно и невольно, слезы, где я жизнь видел. Я же в одни мощи, я же в мир помышлений, вся мне Господи, прости, я буду вам, простите меня, Ты, брат, я бесковный, слушайте, я бесковный, слушайте, я бесковный, слушайте, я
1: Аминь. Вне дух дом поклонился по храму
0: Святого.
1: Я хочу, чтобы я Господи, дала заселяться в Святого. Но я не знаю, что я не знаю.

Милость Владимирского, Иоанна Русского.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Тешителю души истинной, живи здесь и вся исполняясь, сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись в ней, очисти на отсеки оскверные, спаси блажа душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Слышу, Господи, правду моего, и моление моему, внуши молитву моего, снах льстивых. От лица Твоего судьба моя, извини, отче мой, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня, и не обретися во мне неправды, я, когда не возглаголят уста мои, дел человеческий, засовеся у стен Твоих. А сохрани пути жестоки, соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня, если Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоей, спасая и уповающая на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу опок, крови крылу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, остраших меня, врази мою душу мою, одержаши дух свой, затвориши уста, глаголаши гордыню. Изгоняющий меня ныне обы душами очи свои возложишь, уклоните на землю, объяши меня, яко лев готов на лох, яко скимин обитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг, руки Твои, Господи, от малых, от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытишься, сынок, и оставишь останки младенцам своим, аже правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся в них, да явите меся славе Твоей. Тебе, Господи, возлегов душу мою, Боже мой, на Тебя уповал, да не послужусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне и стезям Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты есть Бог, спас мой Тебе терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть грех, юности моя, я и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благо, прав Господь, сего ради закона положит, согрешающим на пути наставит, кроткий на суд научит, кроткий путем своим, все пути Господни, милости истина, взыскающим завета Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой много есть, то есть человек, боясь Господа, закону положит ему на пути Его же, изволит душа Его во благих подвориться. И семя Его наследит землю, держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои, вынуха Господа, яко то исторнит от сети нози мои, призви на мя и помилуй мя, яко единород и нищесть маз. Скорби сердце моего, умножившись от нужд моих, изведи мя, вишь смирение мое, труд мое, остави вся грехи моя. Вишь, враги мои, яко умножившись и ненавидением неправедно возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжусь, яко уповах на Тя. Не злобиви и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпев Тебя, Господи, и избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мои, наипаче моими от беззакония моего, от греха моего очисти меня, яко беззаконие моя, знаю грех мой, предо мной есть выну. Тебе единому согрешив и лукавое пред Тобою сотворив, яко да оправдишься во славе всех Твоих и победишь в них, да судить и тих. Себо в беззаконии зачах есмо, и во гресех ради меня, мать моя. Себо истинно возлюбилась и безвестной тайной премудрости Твоей я явил миссии, окропиши меня и сох,
2: И слухом и очищуся мышами, и паче снегу убилюся, слухом моему дайся радость и веселье. Возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав, обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владышним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усни мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще во высоте лысе жертвы, да духово всесожжение неблаговолиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношения всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко верный блаженного Сергия ученик вере и благочестию того, подражая, сажал еси даров Духа Святаго сокровища, силы многие соделал еси. О Господи, сего ради, яко Божий ученик, светло миру показайся, не остави нас с верою притекающих к Тебе. Ферапонте, преподобный Отче наш, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Житием чистым просветився в молитвах посех в пустыне, явился еси доброе прозябение, и духовному Твоему учителю последствуя ум свой, небесному праву ли стаду Твоему наставник был еси, и тем Тя молим, Отче Ферапонте, моли Христа Бога, спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты еси лоза истинная, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь, день дней посвящит нам Бог спасений, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
2: Аминь. Христовым желанием распали все страсти плотские, воздержанием от тряс постническое, стяжав жительство преподобнейсего ради Господь труды Твои видев, даром чудес обогатитя. Источаешь Бог исцеление и молишься о нас к Богу, мы же радующиеся вопием Ти, радуйся, Ферапонте, Отче наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробне. И же праведный, любя и грешный, милуй яй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наше в часе молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, душа нашего святителя, соучисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни. Огради нас Твоими святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои, я славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величай, именем Господним Святейший Владыко благослови.
0: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержитель, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святые Души, едино Божество и едино сила, помилуй мя грешного, имя же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный сила веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, вынуши глаголы уст моих, яко чуждие воссаша на мя, крепце изыскаша душу мою, не предложиша Бога пред собою, сибо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати зла и врагом моим истиной Твоей, потреби их волею, пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня и си. И на враги мои возри око мое, внуши Боже молитву мою, не презри моление моего во мими, услыши мя. Во скорбех печалью моей, смитокся от гласа вражи, от стужения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие. И во гневе враждовах уми, сердце мое смитеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя. Страх и трепет прииди на мя, и покрымять мои рех, кто даст мне крылья, яко голубини, и полещу, и почию. Все удалимся, бегай во дворице в пустыне, чая Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видя беззаконие пререкания в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его беззаконие, труд посреди его и неправды не оскудят стогны его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил и претерпел бы куба, и аще бы ненавидя меня на мя веречивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, же купно наслаждался, если со мною прашен. В дому Божий ходи ко мне единомышлением, да приедет за смерть на няй, да снидут во отживи. Яко лукавство в жилищах их посреди, их аз к Богу возвах, и Господь услыша мя. Вечер и за утро и полудни повема возвещу, и услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит я сы, прежде век несть боим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, оскверниша заветы Его, разделившися от гнева лица Его и приближившися сердца их. Умякнуши словеса их, паче и лейта, суть стрелы, возверзи на Господа печать Твой. И Той тебя припитает, не даст век, молвы праведнику, Ты же, Боже, не сведешь, и я студенец исцеления. Мужи и кровей, в стене преполовят ней своих, а же, Господи, уповаю на Тебя. Живой помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице речет Господи, и заступник мой сей, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавится от сети лоб, часовися мятеж, плечма своим осенится, и под крыле Его надеявшись оружием обыдется истина Его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящего, от неотвещего тьмы приходящего, от срящего беса полуденного. Падет от страны Твоей тысяча, и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится, обаче, отчиму Твоим и смотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко Ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище Твое не придет Тебе злой раны, не приближится телеси Твоему. Яко ангелам своим заповесть Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих. На руках возьму Тебя, да никогда притнешь, а камень ногу Твою на аспида, и василиска наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя уповаю, избавлю и покрыю, и яко познай имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним есть мы в скорби, изму его, я прославлю его долготой, не исполню его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко верный блаженного Сергия, ученик вере и благочестию того, подражаясь, жалость и даров Духа Святаго, сокровища силы многие, соделал еси, о Господи, сего ради, яко Божий угодник светло миру показайся, не остави нас, верою притекающих Тебе, Ферапонте преподобнее, Отче наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, житием чистым просветився в молитвах по стекам пустыни, явился еси доброе просипение и духовному Твоему Учителю последствуя,
2: ум свой к небесному правили, стаду твоему наставник был еси, тем тя молим, Отче Ферапонте, моли Христа Бога, спасися душам нашим. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко нимом и дерзновение за премногие грехи наши, ты, и же от тебе родшегося, моли Богородице, Дева, много поможет моление матерней ко благосердию владыки. Не презри грешных мольбы все чистая, яко милости песни спасти моги, и же и страдать у нас изволивый. Скоро да предварят нищедроты твои, Господи, яко в нищах он зело. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
2: Аминь. Возлюбив преподобнее Ферапонте божественные заповеди, чистотою душевную вооружився непрестанно молитвою и трудом во обители Сергиевой подвязался иси, Христа сладчайшего Иисуса достигли иси, Его же моли непрестанно о всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробны. И же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся завыка спасения обещаний ради будущих благ. Сам, Господи, прими наше участие и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души нашего святителя Иса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твои славы, яко благословенный си во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, серафим, без остления, Бога Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейший Владыка благослови.
0: Молитвами Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
2: Аминь. Боже Господи, силы сия, твари, содетели, же за милосердие беспрекладные милости Твоей, я единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего, и честными Его Христом рукописания грех наших, растерзавы и победивы тем начало и власти тьмы, сам, Владыка, человека любче, прими нас, грешные, благодарственные, сияй молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, всех озлобите насыщущих видимых и невидимых враг. Пригласи страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышлений лукавствия. Но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанные Тебе исповедание и благодарение воссылаем. Безначальному Отцу, Соединородным Твоим Сыном и все святыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
0: Благослови, Владыко.
3: Благословенно Царство Отца.
0: Господи, Тебе.

0: Спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодати.
1: Господи, помилуй.
0: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот,

0: господина нашего, пресвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского Дмитровского, братья и святые обители сия, и всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Священный архимандрит

0: Твоего наставника, хранителя, душителя с нашей, Господа просим.
1: Помоги, Господи.
0: Ищи оставление грехов и прегрешений наших, Господа просим.
1: Помоги, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира мирами, Господи.

0: и доброго ответа на страшном суде Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми

великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято Троицкого лавра священного архимандрита, и господина нашего преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского Дмитровского, их же даруй святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово.

0: соединим сердцем, славить и воспевать и причесное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
0: И да будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
2: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Я, когда человек любит Бог наш, пьем Его святые, пренебесные мысли, свой жертвенник, во неблагоухание духовного, вознес пост нам божественным благодарным.

Отче, во имя живота нашего, мире и покаяния, скончайся у Господа, просим. Христианские кончины живота нашего, безболезненные, непостыдные, мирные, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастия Святого Духа, и спросивши сами себе,

Сендротами, человеколюбный, единородного Сына Твоего, с ним же благословенный си, со Пресвятым и благим, животворящим Твоим Духом.

0: крещен. И да даде свой Бог да простит и проникнет в сердце. Верую, Господи, спасибо тебя, кто ты еще воистину, Господь, Сын Бога, жива. Еще для надежды спасения за первых из нас. Еще веру, я бы все самое причистное тело, Христа, самое честное Бога. Молюсь, я бы тебя помилую, но для всех еще не понял, что не понял. Я же вспомнил, я же делал, я же верю, я же не из подобия осужденных и частей чистых предтай, составление Божьего вечного. Вечеря Твоя тайна, внесение Бога, причастника я приму. Ибо врагом Твоя тайну подъем, не лобзание, когда я приму, но нет разбойника Твоя тайна. Да не в суд или осуждение будет не крещение святых Твоя тайна Бога, но во исцеление души, тела, Честное, пресвятое тело Господа, Бога, ты спас нашего Иисуса Христа. Благодарю за Его и страшно, что молитву восстановлено в Боге.
1: И в разум и лучи внешнему, тем же к ней плану, врачу, что с внешними сердцами все определены, всего себе Божьи Господи, и стал Богом. И Твое Господи, образ, который лично занят, Я тоже возьми мои страшные время греховные,

Я вышел в руку,

Nosso lado do mundo.

почитання ти, Сині Божий, причасниками прийми. Ні по врагом твоїм тайно повір, ні лавзані ці там яка Іуда, но яка розбойник Господи Дуся. Помяни мя, Господи, в отраху прийми. И да не в суд, или в осуждение будь не причинить, что ты святая, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. В чашу подходит только тот, кто был на исповеди, получил благословение и после полуночи ничего не вкушал и не пил. Громче имена и жизнь.

Club.

на пластике.

Все причастники.

0: всеприимший, Божественный, Святый, Пречистый, Бессмертный, Небесный, Творящий, Страшный, Христов Тайн, достойно благодарим Господа, заступи,
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Господи!

всевидящее благолепие Духа Святого, и всех нас послали Божественной Твоей силой, и не оставит нас уповающих на Тебя. Мир, мир, Твоему дару, церкви Твоим священникам, пользуй всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше ей, сходяй от Тебе, Отца Свету, Тебе славу и благодарение, поклонение посылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

тебе.

утверждений, то наивонных кральца духа, выпрощатых персонажа Иоанна, архиепископа Пенкольского Калужского, преподобного Ферапонта Калужского и преподобного Ферапонта Можайского. Их же и памятные совершаются, это же правильно, Бога Отец и Симан, и всех святых, помилуй, ты спасет нас, яко благо человека, Бог не

0: Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
1: Благодарю тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня грешного, но общника мне быть святынь Твоей сподобилась. Благодарю тебя, яко меня недостойного причаститься, причисти Твоих небесных даров сподобилась, но владыка человека любче нас, разве умер уже и воскресе, и даровав нам страшные жизнь, сияй животворящее таинство. О благодеяние, освящение души телес наших, дашь быть истинным мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного просвещению очи и сердца моего, в мире душевных моих сил, веру непостыдную, любовь и лицевер, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твое, я благодати Твоего царства и присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаем всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так, осего жития и жжета надежды живота вечного, пресносущный достигну покой, держа празднующих глаз непрестанный, бесконечные слады зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты боишься истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тебя, Христе Боже, наше Тебя поется, Тварь во веки. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссии, хода благих, о причащении причистых и животворящих, то есть дань молюба Тебя блажен. И человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоей даром, и чистую совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащатися святынь Твоих по оставлению грехов и жизнь вечную. Ты боюсь и хлеб, животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем. За Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный. И кровь Твоя честная во оставление грехов, будешь же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, страшное же и второе пришествие Твое с подобимя грешного стати, одесную славы Твоей я молитвами причистой Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей я души, надежда, покрою, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобило меня, если недостойного причастника, быть и пречистого тела и честной крови Сына Твоего, но родшее истинный свет, просвети мои умные очи и сердце. Я же источник бессмертия, родшее животворимя, умершленного грехом, я же милостивого Бога, любо благоутробной Мати, помилуй меня, и дашь мне умиление, сокрушение в сердце моем и смирение в мыслях моих, и воззвание, пленение, помышление моих, Господа, бемя до последнего издыхания, неосужденно приймать и причистых тайна священия, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы, покаяние, исповедание, во ежепети и славите Тя во дня, во вся дни живота моего, яко благословенные и препрославленные си во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто Отче мои, спасение Твое, еже и сего готово пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня, высиявши благодать вселенную, просвети не сребролюбие мира, весь сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словеси наказуй, Отче Иоанне, златоусте, моли слово Христа Бога, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял, и си божественные благодати Твоими устами вся учишь и поклоняйтесь. Троице единому Богу Иоанне, златоусти все блажения преподобне достойно хвалим Тя, есибо наставник, яко божественное я являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложно, не презри грешных молений глаз, но при дворе, яко благая на помощь на сквернозовущих Ти, Ускори на молитве подчисленно умоление предстательствующих присно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, херувимы, славнейшую, без сравнения, серафим, без исследования, Богослово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови.

0: Благословен Бог наш, всегда ныне присно и во век веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись в ны, очистенный от всяких скверны, спаси, блажи души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве и Богу нашему. Коль возлюби население Твое, Господи, силы, желает искончеваться душам во дворы Господни, сердце мое, плоть мое, возрадуйся о Боге живе, ибо птица обреть себе храмину, и гордится гнездо себе, и держи положит птенцы своя. Алтари Твои, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блажение живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя, блажен муж и мужи, заступление Го у Тебе, восхождение в сердце Своем положи, Бою долю плаченную место я же положи, ибо благословение даст законополагаей, пойдут от силы в силу явиться Бог Бога в Сионе. Господи, Боже, силу, услыши молитву мою, внуши Божий Иаков, защитничи наш вижд Божий, признай на лице Христа Твоего. Як лучше день един во дворях Твоих паче тысяч, изволим приметаться в дому Бога моего паче, нежели житьми в селении грешничьих. Яко милость истину любит Господь, Бог благодать и славу даст. Господь не лишит благих, ходящих не злобием. Господи, Боже сил, блажен человек, уповай на Тя. Благоволилась и Господи, землю Твою возвратилась и плен Иаков, оставилась и беззаконь людей Твоих, покрылась и вся грехи их. Укротилась и весь гнев Твой, возвратился от гнева ярость Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. И да вовеки прогневишься на ны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращаешься оживишены, и люди Твои возвеселятся от Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышишь, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Свои и на преподобные Своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милости истина святостися, правда и мира благозастася, истина от земли высия и правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий Бог есть мас, сохрани душ мою, яко преподобный есть. Спаси, раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вонми глаз и моления моего. День скорби моей возвах Тебя, яко услышал Мессии. Несть подобен Тебе, Бозе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились и придут и поклонятся пред Тобой, Господи, и прославят имя Твое, яко велеси Ты, творя чудеса, а Ты си Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятся имя Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое в век. яко милость Твоя вели на мне, и избавился душ от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница восташь на мя, и сон державно взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, призни на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мной знамение во благо, и давить ненавидящим мя, и постыдятся, яко бы Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Сотвори со мной знамение во благо, и давить ненавидящим мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко верный, блаженного Сергия ученик, вере и благочестие того подражая, стяжалось и даров Духа Святого Сокровища, и силы многие соделайся, Господи. Сего ради, яко Божий годник, светлым миру показайся, не оставив нас с верой притекающей Тебе, Ферапонте, преподобный Отче наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Житием чистым просветився в молитвах и постях, в пустыне явилось и доброе прозябение, и духовно Твоему учителю последствуя, ум свой к небесным управлю, стаду Твоему наставник былось, и тем Тя молим, Отче Ферапонте, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся от Девы, и распятие претерпев благей, испроверги смертью смерть, и воскресенье явлея-ка Бог, не презри, я же создалась рукою Твоею, яви человеколюбие Твое милостиве, прими рождчую Тебя Богородицу, молящуюся за ны, и спаси, спаси наши люди отчаянные. Не предашь нас до конца имя Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Аврааму ради возлюбленного от Тебе, из Исаака, раба Твоего, и Израиля, святаго Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Христовым желанием распалився, страсти плотские воздержанием отряс, постническое стяжав жительство преподобнее, всего ради Господь труды Твоя видев, даром чудес обогатите, источающего исцеление и молишься о нас к Богу, мы же радующиеся вопиемте, радуйся, Ферапонте, Отче наш. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же праведная любя и грешная милуя, и же вся зовы ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу часть и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим. души наши освятители, соочисти, помышления справи, мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, злой болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаемы и наставляемы, достигнем соединения веры и в разуме преступные Твои славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога, Слово Росшую, Сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним Святейшим Владыка благослови.
0: Бога ущедрены, благословены, посвятили Церкви наны.
1: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и живрай пути створился вход, и смерть и смерть разрушилась, очисти нас грешных, недостойных раб Твоих, согрешихом бо и беззаконвахом, и несмы достойно возвести у часа нашей возреть на высоту небесную, за не оставихом путь правды Твоя, и ходихом волек сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имя Твоего ради святаго, яко исчезовши в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плоское наше мудрование, да ветхого отложивши человека, в нового облицемся, и Тебе поживем нашим владыце и благодетелю, и так и Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, где же есть из всех веселящих жилище, Ты выси воистину истинно веселье и радость любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебя славу высылаем со взычальным Твоим Отцем и пресвятым и благим житворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душе моя Господа, Господь Божий мой, возвеличился Иси зело, во исповедание и велепу, то облеглся Иси, одеяйся светом, яко ризой, простирай небо, яко кожу, покрывая водами превыспление свое, полагая облаки на восхождение свое, ходя и на крылу ветреню, творяя ангелы свои духи и слуги свои пламени огненной, основая землю на тверди, я не преклонился век века, бездны я коризов деяния, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от глаз и грома Твоего убоятся, восходят горы и не сходят поля, вместо я же основалась им, предел положилась и гоже не предать, ниже обратятся покрыть землю, посылай источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояются звери сильные, ждут нагле жажду свою, на тых птицы небесные привитают, от среды каменной дадят глаз, напояй горы от превыспленных своих, от плододел твоих насытится земля, разъебай траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, ума селит целем, и хлеб сердце человеку укрепит. Насытся древа польская, кедры ливанские, и жиси насадил. Там и птицы вогнездятся, и ради его жилища предводительствует ими. Горы высокие еленем, камень прибежище зайцем. Сотворилось луну во времена, солнце поздно запад свой. Положилась тьму и быть ночь, в ней же продать все звери дубравни. С кем не рыкающий воситься и взыскать от Бога пищу себе. Восия солнце, и собравшись, и в ложе своих лягут. И ты, человек, на дело свое и на делание свое до вечера. Якобы взлишься дела Твои, Господи, вся премудрость сотворилась, и исполнится земля твари Твоя. Сие море великое пространное, там и гадик же не числа, животные малые с великими, там и корабли приплавают, змися Его же создалась и ругать сему. Всяк Тебе чаю дать и пищу во благо время, давши Тебе им соберут, отверши Тебе руку, всячески исполнится благости. Отвращу же Тебе лице возметутся, от имящий дух исчезнут, и в перст свои возвратятся. Послыши Духа Твоего и созижутся, и обновишь лице земли. Будет слава Господня во веки, возвеселится Господь от делих своих. Презирая на землю и творяя трястися, прикасаясь к горам и дымятся. Воспою Господи в животе моем, пою Бога моему, донде же есть. Да усладится ему беседа моя, аж возвеселюся, Господи. Да исчезнут грешницы от земли и беззаконие всех же не быть им. Благослови, душе моя Господа. Солнце позна запад свой, положился тьму и быть ночь. яко возлишься дела Твои, Господи, все премудростью сотворилися. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: помиссием и с верою благоговением и страхом Божиим, входящих в огонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, у всем причте и людям, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Возде начальствующих, учащих и учащихся, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Святей обители сею, граде сем, всяком граде, стране и верою живущих в ней, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй.

0: подобает тебе всякое слово, честь, поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.
1: Аминь.
2: Тебе подобает песнь Божия Сионе, тебе воздастся молитва Иерусалиме, услыши молитву мою и к тебе всяко плоть.

Ищем, яка так и есть уготовані, бразды я упою множу житы я, в каплях я вас веселится воссияюще, благословиши венец лето благости Твоей, и поля Твоя исполнится тука, разбатит красной пустыни, радостью холмы припаяшится, одеешься овни овчие, удоли умножит пшеницу, возовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу, хвале Его, рците Богу, коль страшно дела Твоя. Во множестве силы Твоей служу Тебе в рази Твои. Вся земля да поклонится Тебе, поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Придите, видите дела Божие, коль страшно совете паче сынов человеческих. Обращая море в сушу, в реце пройдут ногами. Там мы возвеселимся, не владычествующим силой свою веком. Очи Его нас языки презирают и прегрешивающие, да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышим, сотворите глаз хвалы Его, положшего душу в живот и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил неси Божий, разжегл неси, яко же разжизается сребро, вил неси в сеть, положилась и скорби на хребте нашем, возвелась в человеке на главы наши, проедохнув сквозь огню воду, и извилась сины в покое, гниду в дом твою со всесожжением, воздань тебе молитву моя, яко же изрекостью с неба и глаголошу уста моя в скорби моей, всесожжение точно вознесу тебе, скодила моя в ныне вознесу тебе, волы с козлы. Придите, услышите и повем вам, все боящиеся Бога, и лико сотвори души моей, к Нему усты моими возвах и вознесов под языком моим, неправду ащу узрев в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услышим я Бог, не от глаза моления моего, благословен Бог, и же не отстави молитву и милость от меня. Божию щедрый дни, благословены, просвети лице Твое на ней помилуны, познати на земле путь Твой, всех языцы, спасение Твое. Да исподятся Тебе люди Божии, да исподятся Тебе люди все, да возвеселятся и да возрадуются языцы, яко судишь людям правотою, языки на земле наставишь. Да исподятся Тебе люди Божии, да исподятся Тебе люди все, земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, да боятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнет, и катает воск от лица огня. Так, когда погибнут грешницы от лица Божия, праведницы, да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся веселье. Воспойте Богу, пойте и мне Его, пути сотворите вошедшему на запад, и Господь имя Ему, и радуйтесь и пред Ним. Да сметутся от лица Его отца сиры, судей и вдовиц. Боже, вместе с святим Своим, Бог вселяет единомыслием в дом, изводя окованным мужеством, так уж не прогорчевающие, живущие во гробе. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне. Земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синая, от лица Бога Израилева. Дождь воли натлучивший, Боже, достоянию Твоему изнеможет, Ты же совершил и сие. Животные Твои живут на нее, готовилась и благостью Твою нищему, Боже. Господь даст глагол, благовествующим силу и многою. Царь сил возлюбленных красотою дому разделите корысти. Аще по спите посреди предел. Крыли голубей не построив линии между рами и облещаний златом. Нигда разный свет небесный цари на ней снижаться в Силмоне. Гора Божия, гора тучная, гора усиренная, гора тучная. Скую нивчую те гору усиренная, гора уже благоволи Бог жить на ней. Ибо Господь селится до конца, колесница Божия тьмами тем тысяча гобзующая, Господь не Синая во святем. Вошилась на высоту, пленилась и плен, приялась и даяние в человеце, ибо не покоряющие еже вселитесь. Господь Бог благословен, благословен Господь день дней, поспешит нам Бог в спасении наших. Бог наш Бог, еже спасати, Господне, Господне, исходящие смертные. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх благ с приходящих прегрешений своих. Речи Господь от Вассана, обращу, обращу во глубинах морских, я когда мучится, нога твоя в крови, язык пест твой от враг от него.

Его, видя на бывшее шествие Твое Божие, шествие Богу моего царя, иже во свете, предвориша князя, близ поющих посреди дев тимпанец, церковь благословите Бога Господа, от источника Израилевы, там овеньем янейшей во ужасе, князи Иудове, владыки и князи Залавулоне, князи Нафалимле. Заповедь Божия силы Твоей, укрепи Божие, и еже садило есть и в нас, от храма Твоего в Иерусалиме Тебе принесу царь и дари, запрети зверем тросным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенное серебром, расточи языки, хотящие бранем, придут молитвенницы от Египта, Ефиопия предварит руку свою к Богу, царство земное поте Богу, Господь и Господи, вошедшему на небо небесе на востоке се даст гласу своему глас силы, дадите славу Богу и на Израиле велелепота Его и силы Его на облацах. Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, Твой дай силу, держа людям своим благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси меня, Боже, ко мне душу, воду до души моей, к любовь к теме не глубины, и не с постояния, придох мой глубины морские, и буря потопи меня. Утрудись, зовы, измолчи, гортань мой, исчезусь, учим это, я же уповать именно Бога моего. Умножившийся паче власть главы моей, ненавидящий меня ту, не укрепившийся в рази моей, изгоняющий меня неправедно, я же не восхищал, тогда воздаю. Боже, ты увиделась и безумие мое, и прегрешение мое тебе не утаишься. Да не постыдятся мне терпящие тебе, Господи, Господи, сил мне же, да посрамятся мне ищущие тебе, Боже Израилев. Яко тебе ради претерпех поношения покрыть срамота лице мое, чуждо, чужд бы врати моей стране сынустра, матери моей я. Яко ревность дому твоего с недемя, и поношение поносящий стиль на подуши на мя, и покрыв постом душу мою, ибо из поношения мне, и положих одеяния мои вретящие бых им притчу, а мне глумлякуся сидящие воротеха мне, паяху поющие вину. Аже молитву мою к Тебе, Боже, время благоволения Божьего, множество милости Твоей, услыши меня воистине спасение Твоего. Спаси меня от брения, да не углебну, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не потопит меня буря водна, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенек уст Твоих. Услыши меня, Господи, яко благо милость Твоя по множеству щедро Твоих призри на мя. Не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю скоро услыши мя. Манми души мои избавию, враг моих ради избави мя. Ты бо весь и поношение мое стут мой, и срамоту мою пред Тобою все скорбляющие мя. Поношение чаши душа моя и страсть, и ждаса скорбящего, и небе утешающих, и не обрету. И даша вснеть мою желчь, и в жажду мою напеши мя Отца. Да будет трапеза их пред ними, в сеть и воздаяние в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите их ребет, их вынос лицы. Пролей на ня гнев ярости твой, гнев твой и ярость гнева твоего, да постигнет их. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За ней его же ты поразилась идти, и погнаши их болезни, яс моих приложишен. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внедут в правду твою, да потребятся от книги живых. И с праведными да не напишется, нищий болезнь, а спасение Твое Боже да примет мя. Восхвалю имя Бога моего с песню, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, роги износящие пазногти. Да узрят нищие, возвеселятся в защите Бога, и жива будет душа ваша. Яко услышал Боги, Господь, яко ланы свои не уничижим, да восхвалит Его небеса и земля, море и вся, живущие в нем. Яко Бог спасет Сиона и созиждется гради иудейские, и вселятся там и наследят и, и семя рабов твоих удержит и любящие имя твои вселятся в нем. Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне под чистом. Да постыдятся, посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими зла, да возвратятся абии, стыдящиеся глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся Тебе, все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аже нищие, смею Бог, Боже, помози мне, помощник мой, избавитель мой, если Ты, Господи, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко Твоя держава, Твое есть царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.

0: или же грешно, когда не на массе избавлю мои я, приящие молитву моего благоволения, грех пожертвовавших грехами не суди их. Услышатся глаголи мои, яко возмогоши, яко толчи земли, просеяся на земле, расточившися кости и пряди. Яко к тебе, Господи, Господи, очи мои, на тебя уповав, не отними душу мою. Сохрани меня от всех, и уже составишь, и мне от соблазн, делающих беззаконие. По духам режу свою грешницу, единый с Марс, Донде, любви, дух, гласа моим, ко Господу, ладва, гласа моим, ко Господу, помолился. Пролию пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу, не дай исчезать от меня духу моему, и ты позналась, и стези моя. На пути всем по нему же хождал, с крыши сеть, несмотря ходи свой взгляды по небесной вине. Погиби бегство от меня, не избескай душу моего, звав к тебе, Господи, ректор, и си упование моей, часть моей, си в земле живую. Вонми волению моему, яко смирився зело, избави меня от гонящих грех, укрепившися паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему, мне жду праведницы, Господи, же воздайся мне. Из глубины воззвав Тебе, Господи, Господи, услыши глаз мой, да будут уши Твои внемлющие глаз, моления моего.
1: Аще беззаконие.

0: сохранитесь оно. Благословенный си Господи Боже, Отец наших, и хвальное и прославленное имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, як уже уповаком на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыка, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, святый, просвети мя оправданием Твоими. Господи, милость Твоя во веки, в руку Твою не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение. Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно во веки веков. Аминь.
1: Исполни вечернюю молитву нашу, Господи, видим.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
2: Отдай, Господи.
1: Ангела мирно, верно наставника, хранителя, душителя с наших.

любит Бог, если и тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Душа наша поношение, да взующий.
1: Не уничижи

0: Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь, Отче мое, спасение Твое, я жизнь и уготовал пред лицем всех людей, свету откровения языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посидеясь, имени мощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесе, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, во веки веков.

Церкви моей, не спасение мое, Боже Его. Ты же, Господи, заступник мой, и слава моя, возносяй главу мою, гласом моим ко Господу возвах, услыши меня от горы святые свои я, аз уснух и спах хвостах, яко Господь заступит мя, не убоюсь я тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразилась, и вся враждующая мирсуй, зубы грешников сокрушила, и си Господне спасение, и на людях Твоей благословение Твое. Аз уснух и спах, восстах, яко Господь заступит мя, Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твои онзоши во мне, и утвердились на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзыдоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мя, высмердеши и согниши раны мои от лица безумия моего, пострадах и слепокся до конца весь день сетуя хождах, яко лядвие мое наполнившееся поругание, не есть исцеление в плоти моей. Озлоблен бык и смирился до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое смятися, оставь мя силы мои, святочью моею. И Той нить со мною, друзья мои, искренние мои, прямо мне приближишься и сташе. И ближние мои отдалече меня сташе, и нуждахуся, ищущие душу мою, ищущие злая мне, глаголаху суетная, льстивный весь день поучахуся, а жека глух не слышит, и яко нем не отверзай уст своих, бых яко человек не слышит, и не мы в устях своих обличения, яко на тя, Господи, уповал, Ты услышишься, Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим, на мя вели речи выше, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое возвещу и попекусь о гресе моем, врази же мои живут и укрепишися паче мне, и умножися ненавидящие мя, без правды воздающими злая, возблагая болгах умя, за негоня благостыни не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасению моего, не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасению моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннею, вожада Тебе, душа моя, коль множество Тебе, плоть моя, в земле пусть и непроходнее и безводнее, так и во святем явися Тебе, видите силы Твою, славу Твою, яко лучшая милость Твою, паче живот, усне мои похвалите Тя, так и благословите в животе моем, а имени Твоим воздежу руцу мои, яко оттока и мастин Ты исполнится душа моя, и устам и радость Тебя восхвалят Тя, уста моя. Аще поминах Тя на постели моей, на утренней поучах всех Тя, яко был си помощник мой, в крови к крылу Твоего возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, Ти же в суе скаши душу мою, гнидут преисподней земли, предадятся в руки оружие части лисом будут, царь же возвелиться о Бозе, похвалятся вся клины и сим, яко заградившись уста глаголущие неправедные, на утренне поучався в Тя, яко был си помощник мой, в крови крылу Твою возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дне возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитву мою, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, живот мой, да приближися, превменен бых с нисходящими в рот бых, яко человек без помощи, в мертвых свобод, яко язви не спящая в гробе, и же не помянулась и к тому, идти от руки Твоей отреновений быше, положишь меня вроде преисподней в темных осенней смертней, на мне утвердись и ярость Твоя, вся волны Твои навелась и на мя, удалились и знаемых моих от меня, положишь меня мир за себе, предан бых и не исхождах, очи мои из немогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день, возе к Тебе руцы мои, хидомертвые творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, и да поверь в Твою гробе милость Твою, истина Твою в погибели,
И да, познано будет во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земле забвений. Яс к Тебе, Господи, возвах утро молитвой предварит Тя. Скоро, Господи, отрейши душу мою, отвращайши лице Твое от меня. Нищ есть массой в трудех от юности моя. Вознежися, смирись, и изнемогу. На мне придуши гневе Твое, страшение Твое возмутиши мя. А вы души мя, кого да, везде не держаши мя вкупе. Ударился от меня друга искреннего и знаемых моих острастей. Господи Боже, спасение моего, во дне возвах и в ночи пред Тобою, да внедет пред Тя молитву моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душа моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душа моя Господа и не воздавай всех воздаяний Его, очищающийся беззаконие Твое, исцеляющийся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живота, увенчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благие желания Твои обновиться и окорли юность Твоя, творя милостыни Господь и судьбу всем обидимым, скази пути Свои Моисею, сыновом Израилем, хотение Своя, щед и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогнивается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворилось нам, ниже по грехам нашим воздалось нам, яко по высоте небес не от земли, утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его, велико оставит восток от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын, и щедрый Господь боящихся Его, яко Той позна создание наше, помяну, яко перстись мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так и отцветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего, милый же Господь не от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящий завет Его, и помнящий заповедь Его творить и я. Господь на небеси уготовил престол свой, царство и всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворящие Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте, владычество Его. Благослови душа моя Господа на всяком месте, владычество Его. Благослови душа моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не вниди Иисус рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнал враг, душу мою смирил и в землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвый век, и уны во мне дух мой, во мне смятейся сердце мое, помяну дни древних поучився, во всех делях Твоих творениях руку Твою поучався, возек Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слышно, сотвори мне за утро милость Твоя, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь Твой, вон же пойду, я как Тебе взял душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши меня правду, и Твоей изведешь от печали душу мою. И милостью Твоей потребишь враги мои, и погубишь вся остужающие души мои, як аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди Иисус рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди Иисус рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, благорастворение воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.

как подобает Тебе, всякая слава, честь и поклонение.

и ныне и пресны, во веки веков. Аминь. На Тебя, Господи, уповал, да не постыжуся бег, правдою Твоей избави меня, изми меня, преклони ко мне ухо Твое, спаси меня. Будем мне Бога защитителей, вместо крепко спасти меня, к утверждению моей прибежище моей, если Ты. Боже мой, избави меня из руки грешника, из руки законопреступного и обидящего, яко Ты се терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моя. Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моя, Ты си мой покровитель. О Тебе пение мое выну, яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хваление. Я когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое, не отверши меня во время старости, в них даст кудевать и крепости моей. Не остави меня, яко деша вразимые мне, истыгущие душу мою, совещаша в купе глаголющие. Бог оставил есть Его, пожените и имейте Его, яко несть избавляя. Боже мой, не удались от меня, Боже мой, в помощь мою вон мне. Да постыдятся исчезнут и клеветающие душу мою, да облекутся в студы срам, ищущие злое мне. Я же всегда возуповаю на Тебя, приложу на всякую похвалу Твою. Уста мои возвестят правду Твою весь день, спасение Твое. Яко не познах книжное, вниду в силе Господне, Господи, помяну правду Тебе единого, Боже мой. Им же научил меня си от юности моей я. И до ныне возвещу чудеса Твои, даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня. Донде же возвещу мышцы роду. Всему грядущему силу Твою и правду Твою, Боже, даже до вышних, я же сотворил меси величие, Боже, кто подобен Тебе? Великий вел меси, скорби многие злы, и обраща животворил меси, и от бездны земли возвел меси, умножилось и на мне величествие Твое, обраща утешил меси, и от бездны земли паки возвел меси, ибо аза споемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских истину Твою, Боже. Воспою Тебе в гуслях, святые Израиль, возрадуйтесь и усне мои, когда воспою Тебе душу, и душа моя ежеси избавил, еще же язык мой весь день поучится правде Твоей, еда постыдятся и посрамятся, ищущие злое мне. Боже, суд Твой, Цареве, дожди правду Твою, Сыну Цареву, судите людям Твоим в правде, нищим Твоим в суде, да воспримут горы мир людям. И холми правду судит нищим людским, и спасет Сына убогих, и смирит клеветника. И прибудет солнцем, и прежде луна родора, и прежде луны рода родов, снидет, яко дождь на руно, и яко капли каплище на землю. Воссияет во снег его правды, множество мира, донде же отымется луна, и обымают, и обладают от моря до моря, от рек до конец вселенной. Пред ним припадут эфиоплине, в Россию персть полижут, цари и фарсийские острови дары принесут, цари аравские сова дары приведут. И поклонятся ему все цари земсти, все языцы поработают ему, яко избавенище от сильно и у Бога, ему же небе помощника. Пощадит нищие Бога и душу убогих спасет, от лихвы, от неправды избавит души их, и честно имя его пред ними. И жив будет, и даст ему от зла Таравийской, помолится о нем быну, весь день благословит его. Будет утверждение на земле и на версе гор, превознесется по чреву плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенно вовеки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земное, все языцы ублажат его. Благословен Господь, Бог Израиля, творя чудеса един, и благословенно имя славы его вовека, век века. И исполнится слава Его вся земля, буди-буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Коль благ Бог Израилев правым сердцем, и же в мали не подвижастися нозе, в мали не пролияшися стопы моя, яко возрев на окна беззаконные, мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их утверждение в ране, в трудях человеческих не сутись, человеки не примут ран. Сего ради удержая гордыни их до конца, одеешься неправду и нечестием своим, изыдет яко и стука неправды их, придоша в любовь сердца, помыслиша и глаголыша в лукавстве неправду в высоту глаголыша. Положиша на небесе уста свой язык, преди по земле, сего ради обратятся люди и мои семы, и дни ей исполнения обрящутся в них. И реже, как убу веди Бог, и аще есть разум вышним. Все сие грешницы, гобзующие век, удержаши богатство и рех, едовсуя правдих сердце мое, мых неповинных руцы мои, и бых язвен весь день обличения мое на утренних, аще глаголах повем так усе роду сынов твоих, им уже обещався, и не пщевах разумейте, сие труд есть предо мною, донде же вниду восветило Божие, разумея последнее их. Побачу за льщение их, положил еси им злое, не сложил еси явник, да разгордишися. Как обыша в запустение, в несапуще зоши, погибоши за беззаконие свое, яко соня восстающего Господи в ограде Твоем образах уничижиши, яко рожися сердце мое, утроба моя изменишися, яз уничижен и неразумех, скотен бых у Тебе, яз выну с Тобою. Удержал еси руку десную мою, и советом Твоим наставил Мессии, со славою приял Мессии, чтобы мне есть на небеси, и от Тебе, чтобы схотех на земли. Исчези сердце мое, плоть моя, Божие, сердце моего, часть моя, Божия, вовек. Яко все удаляющие себе от Тебя погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе. Мне же прилепляйте все Богови, благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоя во вратех, дщери Сионии. Скую Божию отринул и все до конца, разгневался ярость Твоя на овцы, пажити Твоя, помяни сон Твой, яко же стяжал еси с первым, избавил еси же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился еси, воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, велико лукавного враг во святем Твоим, и восхвалишися ненавидящие Тебя посреди праздника Твоего, положиша знамение своя знамение, не познавши, кого исходе превыше, ко в дубраве древени секирами рассекоша, двери его вкупе сечевым аскордом разрушиша и, вожгоша огнем светило Твое на земле, сверниши жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики вкупе, придите, оставим все праздники Божии от земли, знамение их невидихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому,

Помяни сия, враг поноси. Враг поноси, Господи, вели люди безумнее, раздражившие имя Твое, не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе, душу богих Твоих не забудет до конца. Призы на завет Твой, як исполнившееся помрачение земли домов беззаконии, да не возвратят птица смиренный посрамлен нищий, Бог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди, приумою, помяни поношение Твое же от безумного весь день. Не забудь гласа молитвенник Твоей гордыни, ненавидящих Тебя взыди, выну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Исповемося Тебе, Боже, исповемося Тебе, и призовем имя Твое, повем вся чудеса Твоем. Егда приму время, аз правоты восужду, растаясь и земля, и все живущие на ней, аз утвердих столпы едя, дех беззаконующим не беззаконуйте, и согрешающим не возносите рога, не возвязайте на высоту рога вашего, не глаголите на Бога неправду. Яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит. Яко чаша в руце Господне, вина не растворена, исполни растворение, уклони от сия в сию. Побачу дрожди его, не истощись, и сбьют все грешные земли. Аж же возрадуюсь век, воспою Богу Яковлю, все роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного. Ведом во Иудеи Бог во Израиле вели имя Его, и бысть в мире место Его, и жилище Его в Сионе, там и сокруши крепости луков, оружие и меч и брань. Просвещаешь это дивно от гор вечных, сметошися все неразумнее сердцем, уснуши сном своим, и ничтоже обретоши всему же богатство в руках своих от запрещения Твоего Божия, акли воздымаши в сердце и на коне. Ты страшен, еси, кто противостанет Тебе, то ли гнев Твой. С небесе слышен, сотворилось и суд, земля, боясь ее, молчав, негда восстать и на суд Богу. Спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповедца Тебе, останок помышления празднуют Ти. Помолитесь и воздадите Господи Богу нашему, все же окрест Его принесут дары, страшному отъемлющему духе князей, страшному пачу царей земных. Гласом моим ко Господу возвал, гласом моим ко Господу, к Богу и внят мне, в день скорби моей я Бог. День скорби моей я, Бога взысках рукам моим, а ночью пред ним и не прельщен бых, отвержись и утешитесь, и душа моя, помянув Бога, и возвеселихся, поглумляхся, и малодуша ставаше дух мой. Предвористе стражбы, очи мои, сметохся, и не глаголых помыслих дни первое, лето вечное помянух и поучахся. Ночью сердцем моим глумляхся, и тужаше дух мой, еда вовеки отынет Господь, и не приложит благоволите паки. Или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, и да забудет ущерить Бога, или удержит во гневе своем щедроты своя, и рех ныне начах сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, ко помяну. От начала чудеса Твоей поучусь, и во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюсь, и Боже во святем путь Твой, кто Бог велик, а Бог наш, то есть и Бог творя чудеса. Сказалось и в людях силу Твою, избавилась и мышцу Твоей, люди Твоя, сыны Яковлев, Иосифовы. Видишь от Тебя воды Божии, видишь от Тебя воды, убоявшись, сметошися бездны, множество шумовод. Глаз дашь облаца, ибо стрелы Твои приходят, глаз грома Твоего в колесе, осветишь и молния Твоя вселенную. Подвижися, трепетно бы земля, в море путие Твоей стези, Твои в водах многих, и следы Твои не познаются. Наставил еси яковцы, люди Твои, руку и Моисееву, и Аронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Глаголаше, асьмивый Бог был во площе, и же с нами расплыся, и бы солнце лучи своя потаила, ниже бы земля, трепещуще тряслася, но вся терпять помяни мя, Господи, во царстве Твоем. Возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть, посреди Твою распойнику, мерила праведное, обретися крест Твой, овому, ово низводиму, во ад тяготой куления, другому жил и к часю жжуся, а в прегрешении, познанию богословия Христе Божие, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Агнца и пастыря избавителя, агнеца зрящая на кресте неправедного сдвижена, плачущийся горько взываше, мир уба радуется, приемля тобой избавление, утроба же моя горит, зрящий твое распятие, еже терпишь за милосердие милости Божия предлаги, безгрешный Господи, ей же верно возопи, благоутробие покажи демононы, и согрешение оставление дары, поклоняющимся тобой.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего глаголу уст моих, отверзу пречу густа моя, провещаю гонание сперва, или ко слышахам и познахам я и отцы наши поведаша нам, не утаишися от чад их в рот ин, возвещающий хвалы Господней, силы Его и чудеса Его, я же сотвори, и воздвижу сведения во Иакове, закон положи во Израиле, и лика заповедацам нашим сказать я сыновом своим, я когда познают род им, сыны веродящиеся, и восстанут, и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свои, не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут, да не будет якоже отцы их, род строптивый приогорчивая, род и жени исправи сердца своего, и не вере с Богом духа своего, сынами Ефремлина лицающие и стреляющие луки, возвратишься в день брани, не сохранишь завета Божия и в законе Его, где восхотеша ходите, и забыша благодеяния Его и чудеса Его, яко показа им пред отцы их, я же сотвори чудеса в земле египетской, на поле Таниосе разверзися море, и проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни всю ночь просвещением огня, разверзися камень в пустыне, и напоиши я, яко же бездни мнози, изведи воду из камени, низведи, яко реки воды, и приложиши еще согрешать ему, приогорчиша вышнего безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, вопросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, да возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, и дай и хлеб может дать ей, или уготовать и трапезу людям своим, всего ради слыша Господь и презре, и огнь возгореся во Иакове, и гнев зыди на Израиля, яко же не вера ваша Бога, вине же уповаша на спасение Его, и заповеда облаком свыше, и двери небеси отверзи, и о дожди ману ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский еде человек, брашно посла им до сытости, и воздвижи юг с небесе, и наведя силою своей лива, и о дожди на ня прах, яко прах плоти, яко песок, морские птицы пернатые, и на подошапе среди стана их окрест жилищи, и ядоша, и насытившееся зело, и желание их принеси им, и не лишившись от желания своего, еще брашну сущего в устях их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множайша их, и избранным Израилем запят, и во всех сих согрешиша еще и не вероваша чудесем Его, и из чезоша в суете дни их, и лето их с тщанием, их да убиваша я тогда взыскаху Его, и обращахуся и утреннего ху к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша Его усты своими, языком своим солгаша Ему, сешься их небе право с Ним, ниже уверившися в завете Его, тоже ищет и очистит грехи, и не растлит и умножит, обратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть в суде дух, ходя и не обращайся, коль крат и приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земле безводней, и обратишася, и искусиша Бога, и святаго Израиля раздражиша, и не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, яко же положи во Египте знамение свои, чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, яко да не пьют, посла на меня песья мухи и поядоша я, и жабы и растли я, и даде рже плоды их, и трудом их пругом, убей градом винограды их,
и черничи их сланою, и предаде градускоты их, и имени их огню, посланание, гнев ярости своя, ярости, гнев и скорбь, послание ангелы лютыми, пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти души их, и скоты их в смерти заключи, порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их, вселение хамовых, и воздвижи, яко овны люди свои, и возведи, яко стадо в пустыне, и насади я на упование, не убояшася, и враги их покры море, и веди, яко в гору, в святыни свою гору, сию юже стяжать десница его, и изгнат лица их языки, и по жребию дадим землю ужам жребодаяния, и вселивы вселение их колена Израилева, и искусишее пригорчиша Бога Вышнего, и сведение Его не сохранишее, и обратишеся, и отвергошеся, яко же и отцы их, превратишеся в лук развращен, и прогневаше Его в холмик своих, и во истуканах своих, раздражиша Его, слыша Бог и презрех, и уничиже зело Израиля, и отринну скинию силомскую, селение же вселися в человецы, и предаде в плен крепости их, и доброту их в руку врагов, и затвори в оружие люди своя, и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечом подоша, и вдовицы их не оплаканы будут, и воста, яко спя Господь, яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифово и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова гору Сионю юже возлюби, и создай яко единорога святилище свое на земле основа и в век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стад овчий, от Даилищ поят его пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея в незлобе сердца своего, и в разуме руку свою наставия есть, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, придуши языцев достояние Твое, осквернише храм святый Твой, приложиши Иерусалим яговочное хранилище, положиши трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воду окрест Иерусалима, и небе погребая, быхом поношение соседам нашим подражнение и поругание, сущим окрест нас, доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжетося, яко рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие, я же имени Твоего не призваша, яко поядоша Иакова, и место его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да предворят ты, щедроты Твое, Господи, яко обнищахам зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избавины и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, да увесться во языцах пред очима нашима отомщение крови раб Твоих пролитые, да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твоя снабди сыны умешленных, вожда соседам нашим седмирицу в недра их поношений, им же поносишь, Отя Господи, мы же люди Твои, овцы, пажити Твоя, исповемыся Тебе, Боже, вовек, в рот и рот возвестим хвалу Твою, пасы Израиля ваньми наставляя ковча Иосифа, сидяй на херувимих, явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием, и воздвигни силу Твою, и приди воеже спасти нас. Боже, обрати ны, просвети лице Твое, спасемся. Господи, Боже, сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитаешь нас хлебом слезным и напоишь нас слезами в меру, положил нас в пререкание соседом нашим и врази наша. Подражнишенный, Господи, Боже, сил, обрати ны, просвети лице Твое, спасемся. Виноград из Египта принесл еси, и знал еси языки, насадил еси, пути сотворил есть пред ним, и насадил еси коренья его, и исполни землю, покры горы, сения его и ветви его, кедры Божие простре, розги его до моря и даже до рек отрасли его, в скуве не сложилось я плод его, и обымают и все мимоходящие путем, а забаи вепят дубравы, и уединенных диви поеде, и Боже сил обратися, уба и призри с небесе вещь, и посети виноград сей, и соверши, и его же насади десница Твоя, и на сына человеческого его же укрепилась и себе, пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на сына человеческого его же укрепилась и себе, и не отступим от Тебе, оживишь и на имя Твое призовем, Господи Боже, сил обрати и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Израилеву, примите псалом и дадите тимпана по псалтирик красенов, с гусьми вострубите в новомесячи, трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю, сведение его Иосифе положил, евник да изыти ему от земли египетские, языка его же неведящий услыша, от яд, от бремени хребет его, руцы его в кукаши, поработасте в скорби призвал Мессии, избавих тя, услышах тя в тайне бурни, искусих тя на воде пререкания, слышите, люди мои, засвидетельствую вам, Израиль, аще послушаешь мне,
не будет тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему, а же Бо есть Бог, Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполни я, и не послушаешь люди мои, гласу моего, Израиль, не внят мне, я отпусти их, я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих, аще быше люди мои, послушали меня, Израиль, аще бы в пути мое ходил, не часом же убо враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою, врази Господне солгаша ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенично, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог, став сонами богов, посреди же боя рассудит, доколе судите неправду или согрешников приемлете, судите сирую Богу, смиренно и нище оправдайте, измите нищею Бога, из руки грешничи избавите его, не познаши ниже уразумеши во тьме ходят, да подвижатся вся основания земли, азжерих, Бози есть и сынови Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко же един от князей падаете, воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах, Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укради, Боже, яко си врази твои возшумеши, ненавидящие тебя воздвигоши главу, на люди твоя лукавна вашу волю и совещаша, на святы твоя реши придите, потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышление в купе, на тя завет завещаша селение Идумейска и Смаилите, Маап и Агарине, Гевал и Амон и Амалики на племеннице в жилищах в Тире, ибо и Ассур прииде с ними, быше в заступлении сыновом Лотовым, сотворим яко Мадиаму и Сесаре, яко Явиму в потоце Кисове, потребиша в Айонандоре, быше яко гной земные положи князи их, яко Арива и Зива, и Зевея и Соломана, вся князи их, и Жареша, да наследим себе святилище Божие, Боже мой, положи я, яко кола, яко трость пред лицем ветра, яко же огни попаляют дубравы, яко пламень пожигая горы, так же поженеши я, бурю твоих, гневом твоим сметеши я, и исполни лица их бесчестие, и взыщут имени твоего, Господи, да постыдятся и смятутся век века, и посрамятся, и погибнут, и да познают имя, яко имя тебе, Господь, ты един, вышний по всей земли, коль возлюблено селение твое, Господи, сил желает и скончивается душа моя, во дворы Господни, сердце мое, плоть моя, возрадовайся, о Бозе живе, ибо птица обрете себе храменную горлица, гнездо себе, и где же положит птенцы свои, алтари свои, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженный живущий в дому Твоем, во веки веков восхвалят Тебя, блажен муж, ему же есть заступление Его Тебе, восхождение в сердце Своем положи, Твою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, уйдут от силы в силу явится Бог Богу в Сионе, Господи Боже, сил уж слыши молитву мою, внуши, Боже Яков, защитничи наш, вещь Божий и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворях Твоих паче, тысяч изволих приметайтеся в дому Бога моего паче, ниже житями в селении грешничьих, яко милость и истину любит Господь Богу, благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих ни злобием, Господи Боже, сил блажен человек, уповай на Тя, благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаков, оставил еси беззаконие людей Твоих, покрыл еси вся грехи, укротил еси весь гнев Твой, отвратил еси от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ны, или простреши гнев Твой от рода в род, Боже, Ты обрящи оживишены, и люди Твои возвеселятся Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя, и на преподобные Свои, на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его, спасение Его, Вселите славу в землю нашу, милость, истина, святостися, правда и мир облабызастыся, истина от земли восия и правда с небесе приничи, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред ним придет и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Посреди Едема древа процвете смерть, посреди же всея земли древо возрасти жизнь, пустивши бы первые плода, нетленни сущи тленни быхом, получивши же второе, нетление насладихомся Христом, во спасающий яко Бог род человеческий. Бог же Царь наш прежде века, задело спасение посреди земли, в раиме прежде древо обнажит, кушением враг нося умерщвление, Христа же древо жизни вечное, одеяние человеком, нося водрузися на земли, и мир весь исполнится всякие радости, Его же звящий возносимо, Богу веру и люди согласно возопим, исполн славы дом Твой. Дивен Бог во святых своих, Бог Израиля, селение светило, присно светлое, показастися верою, мученическую, всей всю возложившая надежду на Бога и мысленным елеем Духа Святаго, душевные свящи ваше просветистие, тем же и чаши умные, человеком проливающие сирение, яко же воды церкви явистися, срастотерцы седбальни, молите Христа Бога прегрешение оставления даровати, празднующим любовью святую память в башку. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присны во веки веков. Аминь. Дева из Тебе воплощегося, явно видела Иси, возвышаемая на крест посреди Твою разбойнику, плач восприемшего пиявшая, увы мне чада сладчайшая, как на волю распятность, и же грехи в земли мира, яко благоутробен человеческим хотя, яко Бог песню творения, приносимым быть и Тебе.
2: Это сокрушенно, несмиренно Бог не уничижит.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, иже древо сластную снедью мертвыми бывшего, на кресте слове умертвивайся, оживилыйся и славу удобрилыйся, поклоняюся Твоей державе, славослове страдания и благоутробе неисчетное.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, егда распростреся на древе виноград невозделанный, вино нам божественное благодати источи, сердца веселящие, и прелести пьянства отнюдь потребляющие, и грехи очищающие.
0: Преподобнее Отче Никита, моли Бога о нас, божественными святолитие, преподобнее Блистан, святовиден был Иси, верно святоносное Твое успение, творящее просвети, страстей мглу отъемля.
1: Преподобнее Отче Никита, моли Бога о нас, явился святовидными деяниями, света исполнен, сущее в ночи лютые, просвещая к свету небесному, наставляя духом, Отче Никито священнее.
0: Преподобнее Отче наш Родионе, моли Бога о нас, страдания и подвиги Твоя, преподобнее Отче Родионе, яко трапезу духовную днесть предлагаешь, сыном верным церкви русские.
1: Преподобнее Отче наш Родионе, моли Бога о нас, пот и постническими исповеданием Христа, землю русскую одобрив исповедниче Родионе, к небесным селениям восшел еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, укрепи Господь страданиях преподобного своего Родиона, да колеблемое в вере исповеданием вразумит, яко хотением не хотя и смерти грешных, но еже обратитесь и живым им быть.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь. Рабское приношаю Ти моление, неразумный аз, и к Твоему прибегаю благоутробному милосердию, не отвержи меня,

0: Слава Господи Христу Твоему честному, утвержди небеса и землю основавы, и море словом связавы, Ты и связан был и семи не ради, и на кресте пригвождаем, якода уз греха разрешишь имя человека любче.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, крестному древу враг приразився, умертвися с бесы своими злодейственными, и вкушением лукавым осужденный помилован бысть, и утверждение благочестия, тварь, утвердися.
0: Преподобный отче Никита, моли Бога о нас, вознесся и си, смирився Христа ради, и бровь преподобней мысленного змея духом в землю смирил и си.
1: Преподобный отче Никита, моли Бога о нас, великих от Бога сподобився даров, велик священник был и си, отче святителю Богу приятнее.
0: Преподобный отче наш Родионе, моли Бога о нас, Агнца Божия проповедуя страдания за Христа, яко Агнец кротко претерпел иси преподобне отче Родионе, тем же о камень исповедания Твоего безбожнее преткнувшися.
1: Преподобне отче наш Родионе, моли Бога у нас, на камени благочестия утвердився и вечнующего наслаждения взыскав, непоколебим в гонениях прибыл еси, Родионе крепкодушнее, сего ради причастники Царствия Небесного, и нас сотвори поющих Тя.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во исповедание веры, яко в броню крепкую облекался иси при Родионе, и воин Христов непобедимый явся, словом Божьим, яко мечем обоюдоострым, враги посрамил иси.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Дадеся нам милость Тобою, Богородице, Царь бо и Владыка мира, из Тебе воплощся, страсти нас ради претерпе и спасение дара.

0: Христе, Бог наш, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Яко звезда новой церкви русские вилсиси, терпеливо душне, Родионе преподобный исповедниче, Христа Бога прославляя, и в нощи безбожие путь верным указуя, тем же молимся, моли нам, сродникам твоим, в вере православнюю утвердитеся и спастися душам нашим.
2: От младенства взяв крест твой, благочестно Христу последовал еси, увидев плоское воздержание мудрование, тем же на свидетельстве седалище Никитова вознесло Всевладыку, знаменями различными Твою украсивша раку, Богоблаженне.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ненавидящий Господа посрамил иси, и же хотя хотя преподобный исповедничий Родиона, Христа отлучите и смерти предати, Ты же к Богу ум Твой вперив, яко птица сети ловящих избавился иси, и в кровы небесные возлетел иси, и держи в лица новомучеников и исповедников российских пребывая, молишься о спасении душ наших.
2: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. На кресте Тебя возвышена, яко узре, пречистая Мать Твоя, славе Божией, матерски рыдающий вещаше, что новое и странное сие чудо, Сыне мой, как о жизнь всех кушаешь и смерти, оживите мертвые хотя, яко милосердие.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, род человеческий от падения призвася, Его же подъя древле первозданный, всех босодетель воздвижен бысь на древо, персты окровавляем, и гвоздьми волю пригвождаем в руце, и в ребра копием прободаем.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, ста крест и лесть вся не спадеся, Тебе спаси обнажену бывшую, обнажися чуждей, и Адам божественного нетления ризую одеян бысть, тварь просветися по мрачаемому солнцу, на древе Христе распинаему ти.
0: Преподобный Отче наш Никита, моли Бога о нас, всеночными бдения и вседневными очи богомудрей стояния, плоти движения вся увядил иси, и радуйся взывал иси, слава силе Твоей, Господи.
1: Преподобный Отче Никита, моли Бога о нас, повинулась и непокорная плоти Твоя душевными силами богомудрия, приялась и благодать всеблаженне, отгонять и духи, и очищать и недуги.
0: Преподобный Отче наш Родионе, моли Бога о нас, узы и страдания Христа ради претерпел иси святи Родионе, слово Бокрестное, бысь Тебе крепость и сила, тем же мучительство страстей избегнув, любви Божией достигал иси.
1: Преподобный Отче наш Родионе, моли Бога о нас, шуя части моли, избавите нас, чтущих Тя, Родионе, яко добре за единого праведного пострадал еси, и же венцем славы украси Тя, и части святых сподоби.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, терпением вооружився, потекал еси на предлежащий Ти подвиг, преподобный исповедничий Родионе, и даже безбожний восташа, прещение ихню боялся еси, и непоколебим прибыл еси.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Древо вкушение мертво мясо дело, жизни же древо из Тебе явившееся пречистое воскреси мя, и райские сладости наследника сотвори.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, да сластного вкушения избавишь имя, желчи долготерпеливе вкусил и си хотя, и якода мертвости совлечешь имя Иисусе страстей, нас пригвоздитесь и изволил и си на древе, пою Твое благоутробное.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, истлевшую страстьми душу мою слове, новотворя, душу предал Иси Отцу на древе вися, и не терпит бездушная земля сия, поразумевающий, но страхом колеблется воспевающий тя.
0: Преподобнее отче Никита, моли Бога о нас, кротостью яви души украшаем, вселился Иси святителю в землю кротких, блажен быв.
1: Преподобнее отче Никито, моли Бога у нас, струями отче напои все дарования духа, целение желающим источайше, Никита Богомудрее священнее.
0: Преподобнее отче наш Родионе, моли Бога у нас, яко сын дне, во свете заповеди Христова ходил иси, отче Родионе, и душу твою подвигом исповедания освятил иси, ныне же почести по достоянию от земных приемлеши.
1: Преподобнее отче наш Родионе, моли Бога у нас, грехи юности и неведения страданием твоим святе Родионе, яко плевело исторгло иси, вьюг же сея слезами божественными, вечная жизнь и класс и радостью ныне пожинаешь.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, увяде в страданиях доброта телесе Твоего преподобнее, обачи светлость душевной благодатью Святаго Духа Воссия, моли прилежно почитающих Тя.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь. Правду и избавление Христа нам росши, Пречистая Дево, естество праотца от клятвы свободила Иси.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, разрешается от уст не решить. Воспеши небесной силы вся и удивишися, на кресте тя слове взирающей висяща, и Адам уязвленный спаси, исцелей язвы Твоею, и клятва прогнана бы есть.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, разрешается от уз нерешимых человечество, Тебе слове плотью связану бывшую, и связуется мучитель, яко птица, и от всех верных наругаем, слава Христе благоутробию Твоему.
0: Преподобни очи Никита, моли Бога о нас, свяща святозарная троичная воссияла есть, со Игнатием Никита священное самобратство, и подают исцеление верным светло блистающим.
1: Преподобни отче Никито, моли Бога у нас, друг другу по плоти мудрее сродствующие, истинного по духу сродства, ныне сподобистося единонравно и Богу благоугодно поживша.
0: Преподобни отче наш Родионе, моли Бога у нас, промыслом Божиим направляем, на воде покойнего стяжания и послушания воспитался исти, преподобни отче Родионе, тем же бурю безбожия в Отечестве нашем неврежденно приплыл исти.
1: Преподобни отче наш Родионе, моли Бога у нас, исполнился на тебе глагол Христов, аще меня изгнаша и вас изжденут, тем же уготовав душу твою во искушение, многое страдание, поношение и скорби претерпел еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, поругание многое и раны не разлучишися от любви Божия, Родионе досточутнее, помози и нам в любви пребывати, и едиными усты и сердцем Бога славите.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь. Родилась и пречистая Дева, за благо соединившегося с человеком, на него же, не смеючи ни ангести и взирати, того моли прилежно спасти рабы Твоя.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, владычицу нашу, Богородицу,

0: благословляем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и призна, во веки веков.
1: Светлостью дел Твоих просиял и преподобнее, апостольского престола наследник был и Никито, и яко солнце блистало и Твоей пастве очи, вся божественных учений исполнь, тем же завемте, радуйся Халкидону удобрением.

0: Слава Господи Христу Твоему честному, уранен был Иси в руце Твоей Христе, им же содел Иси чудеса, и раны претерпел Иси, раны моя вся исцеляя, пою Те едини долготерпеливе зовы, благословен Бог Отец наших.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, пригвожден был Иси в руце Твои, нозе гвоздьми спаси распинаем, и в ребра пропаден быв, капли источая всем оставление поющим непрестанно и глаголющим, благословен Бог Отец наш.

0: Преподобные ученики, то моли Бога у нас, яко пастри начальник, яко Божий предстатель непорочен, всему чистой жертвы светло воспевая принесл еси, благословенности в храме славы Твоей, я Господи.
1: Преподобные очи наши,

0: Преподобный Отче наш Родионе, моли Бога у нас, утешите, Господь, день печали и от страданий жизни многотрудной, а к Царствию Небесному возведе, сего ради ныне в радости, прославляющий Бога, Отец наш.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мужеством и крепостью душу Твою украсив, верность Христу в житии Твоем сохранил иси, и многие скорби претерпев, вечного покоя достигл иси, и те же прославляющий Бога, Отец наш.
0: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бога плотью родила изи всенепорочная, единого от Троицы, ему же все поем, Боже, благословен еси.

0: Дашую клятву, и поющие, спасающие, священницы, воспойте, люди, превозносите во все веки.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, да Бога человека соделаешь и человеколюбче, был иси человек, и Христу приобщився, в ребра прободаем, и остом с желчью напояем, отнюдь же спасшиеся Твоими страстями слове, вопием благодарственно, священницы, воспойте, люди, превозносите Христа во веки.
0: Преподобный Отче Никита, моли Бога нас, великих трудов воздаяния яви приим, свет неизглаголанный, жизнь бессмертную преподобней и чертог неразоримый, венцы давцу Твоему Христу пиешь и радуйся, благословите вся дела Господня Господа.
1: Преподобный Отче Никита, моли Бога у нас, милостью и милости ища нище удавлил еси, убогие напитал еси, нагие одеял еси, славе себе одежду притворяя, монашествующих образ Никита, был еси вопиющих, благословите все дела Господня Господа.
0: Преподобный Отче наш Родионе, моли Бога нас, Его же отрыцы в пищи исповедаша, того и Ты в пламени страданий пред мучителей прослави, усердно взывая, да благословит земля русская Господа и превозносит во все веки.
1: Преподобный Отче наш Родионе, моли Бога у нас, внегда скорбите те, услыша Господь Твоя болезни, и десною Своей рукою покры, еже не опалитесь от те огнем искушений, и верно до конца прибыть, взывая, Господа пойте и превозносите Его во все веки.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, Отца, Сына и Духа Святаго, Троицу единосущную и нераздельную, житием Твоим исповедал иси святе Родионе, помози и нам подвигом добрым подвязатися, течение жизни совершите и веру непорочную сохраните.
1: И ныне и присно и во веки веков аминь. Егда приедешь и во славе судите всяческим, десным мя овцам сопречти, владыко, грешного, матери Твоя мольбами, да

0: Слава Господи Христу Твоему честному! Исцелилися, владыка моя, свой уязвився и окровавив руцы свои, и путем ходите спасителем, яко благ направил месте Господи, нози ископав свое на кресте, и же древле родоначальницы, видевши ходящие тебя в раи, сокрывакуся.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, исправившись ти на кресте, исправися под и падением велием первозданной, крепость же вся, падися вражия, вся же земля светися кровью и водою, отреб Твоих излиянную, тем же тебя все щедрее непрестанно величаем.
0: Преподобный Отче Никита, моли Бога о нас, священнолепно последуя Своему, Твоему тебе заименитому и божественному, всего сподобился и си образом Никита, Отче Богоблажение, и зарею Духа благодатную богатился и си Богодухновение.
1: Преподобный Отче Никита, моли Бога о нас, яви нам.

0: страданием за Христа очистився, сосуд Бог благоприятен явился Иси, преподобне отче Родионе блаженне, тем же за землю русскую не пристай молитесь, а присно памятне.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мира суетного удалився, горе сердце милости, отче Родионе, сего ради помощь подадете Христос, и терпением обогати, ему же ныне в радости со всеми святыми предстоишим.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Воистину превыше все твари ты, си владычице Бога, Бо, Творца всех родила, и си плотью, тем же тебя предстательницу има мы, и тобою спасение улучите, надеемся.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Крест, хранитель всея вселенная, крест, красота церкви, крест, царей держава, крест верных утверждения, крест ангелов славы и демонов язва.
2: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. У креста предстоящей тебя без семя нарошая, и рыдающего пияше, у выслачайшее чадо, как узашилось и отучию моею, как у в мертвых вменился еси.
0: Молите Господа с небес, тебе благодарю.

Мир в человеце в благоволении. Хвалим Тебя, благословим Тебя, кланим Тебя, славословим Тебя, благодарим Тебя, велики ради славы Твоя. Господи, Царь Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе,

Господи, прибежище, вынеси нам в рот и рот, а зря, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согрешив Тебе. Господи, к Тебе прибегом, научи меня творить и волю Твою, яко Ты и Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тя. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам. Благословение си, Господи Боже, Отец наших, и хвальное и прославленное имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, я уже уповав на Тя. Благословение си, Господи, научи имя оправданием Твоим. Благословение си, Владыка, разуми имя оправданием Твоим. Благословение си, святые, просвети.

врага ответа на страшнем судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе.

Слава воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно,

0: Христова смиселикомся, за дни в няже смиренные и силето в няже великом слое, и призри на рабы Твои на дела Твоя.
1: Небо славится.

0: нас, Господи, очисти грехи наши, лады, прости беззаконие наше, святые посети и немощи наши, и не твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Своя, Сына, Святому Духу, и ныне, и присно, во век веков, аминь. Отче наша жизнь, и небеси, да светится имя Твое, да принесешься Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам вниз, и оставь нам долги наши, и мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа.

0: Твоей молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.

0: Спасящих и добродеющих во святем и всечестнем храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, вони гласу моему, Царю мой и Боже мой, я как Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Тебе и узришь мя, яко Бог, не хотя беззакония Ты еси, не приселиться к Тебе лукавную, ниже прибудут беззаконицы пред очима Твоима. Возненавиделся вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголющая лжу. Мужа кровей и льстиво внушается Господь, аж же множество милости Твоя вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсти Твоем. Господи, настави меня, оправдую Твою враг моих ради, исправи пред Тобою путь мой. Я конец во устьях их истины, сердце их суетно. Гроб отверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения. Яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя. Вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было и сынам в род и род, прежде даже горам не выйти, и создатися земли и вселения, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и реклыся, обратитесь, сынови человечества, яко тысяча лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут утро, яко трава мимо идет, утро процветет и прейдет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет. Яко исчезухом гневом Твоим и яростью Твоим смутихомся, положил я себе беззаконие наше пред Тобою, век наш в просвещении лица Твоего, яко все дни наши оскудеши и гневом Твоим исчезухом, лето наше, яко паучина по очах уся дни лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прийде кротость на ней накажемся, кто весь держал у гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти, десницу Твою так оскажи мне и окованное сердцем мудрости. Обратися, Господи, доколе и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, Господи, и возрадохомся и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси, лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твои, на дела Твои, настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни. Когда приидешь ко мне, прикаждах вне злобе сердца моего, посреди дома моего, не предлагах пред очима моя вещь законопреступную, творящая преступление возненавидях, не прельпи мне сердце строптиво уклоняющего от меня, лукавого не познаха, клеветающего от искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем симня и идях, очи мои, наверное, земли посаждать, и я со мною, ходя по пути непорочней семьи служаше, не живяше посреди дома Твоего, творяя гордыню, глаголе неправедное, не исправляше пред очима моима, во утре избивах вся грешная земли еже, потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Правила веры, образ кротости, воздержания учителю. Явите стаду своему, Твоему. Я же вещи истина, сего ради стяжал, если смирение высокое, нищетой богатое, очи Никите, моли Христа Бога спастись, душам нашим. Слава Отцу и Сыну, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преподобни, исповедниче, отче Родионе, во дни гонений безбожных, на церковь русскую поношение, заточение, изгнание и горькие работы Христа ради претерпел еси, и ничтоже разлучите от любви Божия, та же благочестно в мире пожив, свидетельствовал еси Господа Иисуса Христа, и Боже моли спастися душам нашим, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Что тебя наречем, о благодатное небо, яко воссияло еси солнце правда, рай яко прозябла еси цвет нетления, деву яко прибыла еси, нетленно чистую Матерь, яко милая си на святых Твоих объятиях Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы мои направи по славеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твою, научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста моя хваление Твоего, Господи. Я, когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыку, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, во веки веков, аминь. Отче наш, ижеси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, уже веки веков.
0: Аминь. Светлостью и дел Твоих просиял еси преподобни, апостольского престола наследник был еси Никита, яко солнце облистал еси Твой Твоей пастве, Отче, вся божественных учений исполни, тем же зовем Ти, радуйся, Халкидону удобрение, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славимый Христе Божий, долготерпеливый, много милости и много благоутробни. И же праведная, любя и грешная, милую, и же вся зовы ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими и наше в час сей молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Души нашего святителя лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем. Достигнем соединения веры в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богослово рушую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, Священнейший Владыко, благословим.
1: Боже, ущербленный, благословенный, просвети лице Твое на ны, помилуй ны.
0: Аминь.
1: Я освящаю всякого чуда веры, ведущего в мир, да знаменное семена свет лица Твоего, да днем будем свет неприступный, не справишь, как и нам, где у нее заповеди Твои, молитвами, и чистая Твоя Матерь.

и подобно как скорпионы среднего размера.

guys are doing.

contra um

Тебе изначально твоим отцем, и святым, и благим, благодарящим твоим духом, ныне и присно.

Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господь, Господ